0: Друзья, пожелаем Китайской Народной Республике успехов и процветания.
1: 为中苏两国牢不可破的友谊，干杯！